курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Радио Р.
1: О погоде на субботу. Сегодня синоптики обещают дожди, преимущественно днем. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают,

0: Радио Р.
1: Прости, я про любовь, а ты про стиль. Я за тобой, а ты за глупости. Так влюбился, что не вывести. Так сильно тебя теперь не отпустить.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве. В эфире Радио Р. Главные региональные новости минувшего дня. Мэр Вильнюса Валдис Бенкунскас призвал Сейм и правительство вернуть 9% ставку НДС на отопление. По предварительным прогнозам, в октябре отопление нереновированной квартиры площадью 50 квадратных метров обойдется примерно в 61 евро против 56 евро годом ранее, то есть на 9% дороже. Еще в феврале я говорил, решение отменить льготы является бомбой с часовым механизмом, заявил Бенкунскас. По его словам, при возвращении льготы отопление было бы примерно на 2% дешевле, чем год назад. 20 сентября в деревне Суктишки с Безданийского староства, что в Вильнюсском районе, пройдет осенний праздник грибов. Участникам предлагают собрать команды по 4 человека и отправиться за грибами. Каждому выдадут ведерко, карточку участника и мешок для мусора. А команды просят использовать в одежде светоотражающие элементы. Регистрация начнется в 11:30, а сам праздник в 12 часов. На автомагистрали А1 возле Клайпеды обновят пункт взвешивания грузового транспорта и установят автоматизированную систему отбора машин для проверки, сообщает Виолетува. Система будет самостоятельно определять грузовики, которым необходимо пройти физическое взвешивание, а водители будут получать соответствующую информацию через дорожное табло. Заключить договор на обновление оборудования планируется до конца этого года. Бывший мэр Друскиненка Ричардас Малинаускас выплатил назначенный судом штраф в размере 60 тысяч евро. После уплаты штрафа он сможет вновь баллотироваться на пост мэра на выборах в следующем году. Ранее апелляционный суд отклонил жалобу Малинаускаса по делу о коррупции. Помимо штрафа, суд постановил конфисковать у него 30 тысяч евро. После вступления приговора в силу, главная избирательная комиссия досрочно прекратила его полномочия мэра. Предприниматель Паулюс Григас предложил строить под дворами многоэтажных домов в спальных районах Вильнюса подземные парковки, которые в случае угрозы можно будет за 72 часа превратить в полноценное убежище с автономным электричеством, вентиляцией, запасами воды и санитарными зонами. На поверхности вместо парковок предлагается создать зеленые зоны, детские и спортивные площадки. По мнению Григаса, такие объекты могли бы инициировать сами жители, а город разработать стандарты, модель финансирования и порядок их реализации.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня в Литве будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В течение дня воздух прогреется до 17-22 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на субботу. Сегодня синоптики обещают дожди, преимущественно днем. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Радио Р.
1: О погоде на субботу. Сегодня синоптики обещают дожди, преимущественно днем. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на субботу. Сегодня синоптики обещают дожди, преимущественно днем. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Я из Литвы.
1: Вики, аш esu Rosita Kanapeckaitė.
2: Добрый день, меня зовут Rosita Kanapeckaitė, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на субботу. Сегодня синоптики обещают дожди, преимущественно днем. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не про

0: Радио Р.
1: О погоде на субботу. Сегодня синоптики обещают дожди, преимущественно днем. Порывы юго-западного ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Вот по нотам.
1: В эфире программа «Год по нотам», и сегодня наш музыкальный телепорт отправляется в невероятный, полный тревог и надежд 1999 год. Это был финал десятилетия, и планету охватила глобальная компьютерная паника, известная как проблема Y2K. Корпорации и правительства тратили миллиарды долларов, боясь, что старые компьютеры не поймут дату с двумя нолями и вернут нас в итоге в каменный век. Банки готовились к краху, а люди запасались. Но новогодняя ночь прошла идеально. А еще в августе 1999 года природа устроила невероятный спектакль. Жители Европы и Азии наблюдали полное солнечное затмение. Небо потемнело днем, и за этим чудом наблюдали миллионы людей, что сделало его главным астрономическим событием века. Мы стояли на пороге будущего, и звучало оно уж очень бодро.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет билеты ЛТ.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruasaną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Год по нотам.
1: Для Литвы 1999 год навсегда вписан золотом в историю. 22 апреля наша страна просто отказалась спать. Легендарный кауновский клуб «Жальгирис» впервые выиграл главный трофей Европы – Евролигу. В финале команда Йонаса Козлаускаса выдала невероятную игру. Они буквально разгромили именитый итальянский клуб «Киндер Болонья» со счетом 82-74. Хотя многие тогда говорили, что явным фаворитом являются именно итальянцы. Ликующий Кауна встречал команду как настоящих героев.
2: Nors buvo sustiprinta viešosios tvarkos apsauga, apsvaigę nuo Žalgirio triumfo sirgaliai nuniokojo Kauno centrą. Įsismarkavę kauniečiai sulaužė Laisvės alėjoje esantį fontaną, nuvertė 19 reklaminių stendų, kelias telefono būdelės, išdaužė 10 parduotuvių vitrinas, apgadino 4 šviesoforus.
1: А тем временем для женского велоспорта этот год стал триумфальным. Диана Жюлити невероятно уверенно выиграла женскую версию Tour de France, самую престижную гонку планеты. А в октябре на мировом первенстве в итальянской Вероне случилось нечто потрясающее. Сразу две литовские спортсменки поднялись на подиум в одной гонке. Эдита Пучинскайте забрала золотую медаль, а Диана Жюлити завоевала бронзу.

99-й год – это подлинный триумф молодежной поп-культуры, когда музыкальный олимп захватили совсем юные таланты. Именно тогда Бритни Спирс выпустила свой дебютный альбом. Видеоклип, в котором певица танцует в коридорах колледжа, моментально превратился в визитную карточку канала MTV. Пластинка побила рекорды продаж, а мир получил новую поп-принцессу. Однако на горизонте тут же появилась главная конкурентка. Кристина Агилера ворвалась в радиоэфиры с хитом «Jane in a Bottle», покорив публику невероятно мощным вокалом. Их противостояние достигло апогея на церемонии Грэмми, где именно Кристина в итоге забрала заветный граммофон как лучший новый артист. Тем временем миллионы поклонниц по всей планете делились на два лагеря. Одни отдавали сердце группе Backstreet Boys, другие обожали NSYNC. Обе команды собирали огромные стадионы, но в мае 99-го Backstreet Boys выдала феноменальный результат. Их альбом «Millennium» был распродан тиражом более миллиона копий всего за одну неделю. Глянцевые плакаты этих парней украшали стены в каждой девичьей комнате. Это была эпоха искренних эмоций и настоящих музыкальных икон. Год

0: Поют по нотам.
1: В театрах 99-го года творилась настоящая революция. 31 марта на большие экраны вышла первая «Матрица». Режиссеры полностью перевернули правила игры в кино. Спецэффект уклонения от пуль моментально стал культовым. А миллионы зрителей выходили из залов и искренне сомневались в реальности нашего мира.
2: Это твой последний шанс. Обратного пути уже не будет. Выберешь синюю таблетку? История закончится. Ты проснешься в своей постели и будешь верить в то, во что захочешь верить. Выберешь красную – останешься в стране чудес.
1: В мае же киноманы дождались возвращения легенды. В прокат вышли «Звездные войны», эпизод первый «Скрытая угроза». Фанатам подарили зрелищные гонки, ну и уж очень харизматичного злодея Дарта Мола с двойным световым мечом. Экранизация романа «Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном в прокате неожиданно провалилась. Зато в видеокассетах картина мгновенно обрела статус абсолютного шедевра, заставив всех выучить главное правило.
3: Первое правило клуба – не упоминать о «Бойцовском клубе».
1: В этот же великий киногод мир увидел драму «Зеленая миля», гениальное «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом и неожиданным финалом, а также малобюджетную «Ведьму из Блэр», которая навсегда изменила жанр хоррора. Экран в тот год дарил нам прям настоящие эмоции.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье завтра. Дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Местами осадки будут сильными, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Год по нотам.

0: уходишь, и уже не быть на месте никогда.
1: Год по нотам.
2: 99-й год кардинально изменил наше восприятие телевидения и открыл новую главу в мировой поп-культуре. Именно тогда на американском канале HBO прошла громкая премьера криминальной драмы «Клан Сопрано». Долгое время многосерийные проекты воспринимались публикой и критиками как нечто легкое, заведомо уступающее по уровню большому голливудскому кино. Однако история о влиятельном мафиозном боссе, который тайно посещает психоаналитика, навсегда развеяла этот миф. Авторы проекта наглядно доказали, телевизионный формат может быть удивительно глубоким, многогранным и невероятно качественным. Более того, психологическая проработка героев оказалась куда тоньше, чем во многих полнометражных фильмах того времени.

0: Финал 1999 года приготовил для жителей Литвы суровое испытание. В начале декабря на Балтийское побережье обрушился яростный атлантический циклон – ураган Анатолий, который до этого уже успел наделать бед во всей Западной Европе. Главный удар приняли на себя тогда Клайпеда и Паланга. Скорость ветра на взморье достигала 40 метров в секунду. Буря валила вековые деревья, обрывала провода, а из-за гигантских волн серьезно пострадал главный паланский пирс. Десятки тысяч людей тогда оставались без электричества, а природа показала свой поистине грозный нрав.
1: Год по нотам.
0: Но даже когда за окном выл ветер, в домах зажигали свечи, а из стареньких радиоприемников лились мелодии, которые согревали сердца. На литовской эстраде в тот период царила абсолютная романтика. Девичий коллектив «Манго» выпустил свой прорывной альбом «По Васарине Жиады». Заглавный трек моментально взлетел на вершины хит-парадов, а сама группа вскоре собрала главные музыкальные награды страны. Эти легкие светлые мотивы помогали забыть о непогоде и напоминали о том, что за любой бурей всегда приходится.

0: Реклама.
1: Я просто хотел навестить друзей в канун Рождества. Кто бы мог подумать, что Бернар устроит в этот вечер романтический ужин, а Жаклин решит все-таки не ехать к маме. Я, конечно, и сам не святой, но...
0: Независимый европейский театр «Зайчайка» представляет комедию безвыходных положений «Как-нибудь выкрутимся». 17 октября Вильнюс, Польский дом. 18 октября Клайпеда, Дом рыбаков. Подарите себе вечер отличного настроения. Билеты распространяет Билеты ЛТ.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Впервые в Литве Worldwide Ballet Theatre представит самую известную историю любви. Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. 6 ноября Клайпеда, Дворец рыбаков. 7 ноября Вильнюс, концертный зал Компенса. 8 ноября Каунас, Большой зал ВДУ. 9 ноября Шауляй, концертный зал Сауле. «Ромео и Джульетта». Билеты распространяет Билеты ЛТ. Информационная поддержка «Экспресс-неделя».
4: Радио Р. Год по нотам.

0: 99-й год заставил всю планету двигаться в едином горячем ритме. Латинская поп-музыка буквально захватила мировые хит-парады. И главным катализатором этого взрыва стал невероятный Рики Мартин. Его огненный хит, который только что мы с вами прослушали, не просто покорил танцполы, он пробил дорогу на глобальный рынок целой плеяде молодых талантов. Вслед за ним мировую арену легко и уверенно покорили Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас и, конечно, неподражаемый Марк Энтони. Планета танцевала без остановки.
1: Год по нотам.
0: Но чем ближе подступал декабрь, тем сильнее менялось настроение в наших краях. В воздухе витало предчувствие миллениума, и радиоэфиры требовали нового зимнего гимна, который объединил бы всех в ожидании того самого светлого чуда. Именно тогда группа «Дискотека Авария» выдала свой абсолютный бриллиант – песню «Новогодняя». Ребята идеально уловили ту самую атмосферу праздника на стыке тысячелетий. Трек мгновенно стал народным и покорил все зимние дискотеки. Летят года, меняются эпохи, но без этой мелодии, согласитесь, до сих пор не обходится ни один финал декабря.

0: по нотам.
1: '99 год подарил нам не только великое кино и поп-идолов, но и полностью перекроил мир анимации на телеке. Именно тогда на экранах появились нарисованные герои, чьи реплики мы цитируем до сих пор. На канале Nickelodeon поселился неунывающий Губка Боб «Квадратные штаны». Желтый обитатель океана, который живет в ананасе, мгновенно стал глобальным феноменом, покорив планету абсурдным, но уж очень добрым юмором.
2: Вы готовы, дети?
3: Да, капитан!
2: Я не слышу!
3: Да, точно, капитан!
2: Кто проживает на дне океана? Желтый губка, малыш без изъяна. Кто побеждает всегда и везде? Кто так же ловок, как

0: Burns.
1: Ну что ж, надеюсь, что вы подпевали, потому что я – да. Параллельно телевизионная сеть Fox выдала сразу два бронебойных хита. В эфир ворвались провокационные гриффины, кардинально меняя любые рамки привычной комедии. А сразу за ними гениальные авторы отправили публику в 3001 год, подарив нам фантастическую сатиру «Футурама». Рисованные миры окончательно доказали, анимация может быть острой, ироничной и невероятно интересной для людей любого возраста.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио «Р». Год по нотам.

0: по нотам.
1: Вот и подошло к финалу наше музыкальное путешествие по 1999 году. Это был невероятный период. Мы переживали из-за компьютерных нулей, ликовали вместе с Каунасским Жальгирисом, влюблялись, смотрели «Матрицу» и заучивали, конечно, правила бойцовского клуба. 90-е уходили красиво, громко и очень ярко. В эфире была программа «Год по нотам», 1999 год. Ну а мы же с вами услышимся уже в следующую субботу, в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Завтра дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Местами осадки будут сильными, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: auto internetas.
1: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
2: Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в фейсбуке «Балтиос Аттракционы».

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье завтра. Дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Местами осадки будут сильными, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Дорогу стремаю!
3: Здоровенькие!
2: Что вы делаете?
3: Обряди вам, милый, я мню!
2: Умните! Умните!

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио R.

0: Реклама. Внимание, внимание! Самый большой парк аттракционов в странах Балтии уже в Вильнюсе. Вас ждут целых 18 самых впечатляющих аттракционов для детей и взрослых. Парк находится по адресу Линкмену 22, рядом с магазином Реми Жальгерис в городе Вильнюс. Ждем вас до 27 сентября. Подробности в Фейсбуке Балтиос Аттракционы.
1: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье завтра. Дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Местами осадки будут сильными, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Я из Литвы.
1: Вики, а сейчас у Росита Канапецкайте.
2: Добрый день, меня зовут Росита Канапецкайте, я майор запаса и военный психолог. В интервью с Дайвой мы поговорили о том, что значит «я из Литвы», почему люди хотят принадлежать сообществу, что в это входит. По существу это о том, откуда происходит человек, как он справляется со сложными ситуациями в контексте Литвы и каким он видит будущее.
0: Проект «Я из Литвы» создан при содействии фонда поддержки медиа.
3: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье завтра. Дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Местами осадки будут сильными, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто...
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио Р.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». Полицейским и пограничникам предлагают вернуть право на предупредительный выстрел. Поможет ли это остановить нарушителя и избежать применения оружия на поражение? Правила дорожного движения школьники знают порой не хуже взрослых, однако статистика ДТП говорит совсем на другом. Почему дети на дороге рискуют жизнью? Тяжелобольному человеку помощь нужна круглосуточно, а государство порой предоставляет ее лишь на несколько часов, что закрывает пробелы системы домашнего ухода. Эти и другие материалы читайте в 38-м номере «Экспресс-недели».
0: Радио

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье. Завтра дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Местами осадки будут сильными, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде на воскресенье завтра. Дожди начнутся на западе и постепенно распространятся по стране. Местами осадки будут сильными, порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем от 18 до 21 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.

0: Радио Р. Отличное радио.
1: Громче голос. Эй.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Школа должна давать равные возможности каждому ребенку, но пока не хватает помощников учителей, педагог вынужден помогать детям со спецпотребностями. Кто будет учить остальных? В Литве можно запретить курение на балконах многоквартирных домов. Но когда запрет действительно начинает действовать, и что делать, если соседский дым мешает жить? Цветок из бабушкиного сада неожиданно стал героем современных клумб. Как георгин вернулся в моду и почему редкие сорта становятся предметом охоты коллекционеров? Эти и другие материалы читайте в 38-м номере «Экспресс неделя».
0: Радио R. Проверено

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р.

0: Радио Air Energy. Зарядись энергией.
1: Но ты стал мне очень близким уже. Не поменять нам просто сюжет.